0: ты гость ко мне. Сам Филимон, однодворца сын, ни крестьянин, ни дворянин. На сей день будет поживка.
1: Будь дорога доброму молодцу!
2: Челом бью, старинушка. Это он, та ворожейка. Надоть у него поколдоваться. Что, старинушка, хочу спросить тебя?
0: О чем поволишь?

0: Не таи, не таи, ничего не таи. Я твою беду руками разведу.
1: Ну, им быть так. Задумал я, добрый молодец, жениться. И пришла мне одна красная девица по обычаю.
0: Невелика беда.
1: Да как невелика? Коли отец и мать ее друг с другом не согласны. Старухе-то истори случилось быть дворянского отродью. Так она ту спесь и по сей день из головы не выкинет. Подавай ей для дочки жениха дворянина.
0: Ну и лих с ней. А старик-то что?
1: А старик эта дочь за детину хлебопашца выдать хочет. Вот я и прибрел к себе кручину размыкать. Придумай, пригадай, выдадут ли за меня Анюту. Мне без нее хоть в воду.
0: Погадать можно. А как, например, будет ли от тебя что?
1: Да я тебе плательщиком буду.

0: врата! Раступись, вода! Растворись, мельница! Явись ко мне, седой демон!
1: Чур меня, с нами крестная сила!

мочи, что есть мочи, я чудес вам натворю. Я чудес вам натворю, вас друг с другом помирю. Подождите, не ходите, жениха вам покажу. Подождите, не ходите, жениха вам покажу. Жениха вам покажу, и все дело распишу, и все.